духту, армагуан и пекрус, армагуан и пекрус. Марталу по колну, на так он сладкий.